0: всем влюбленным посвящается.
1: Один умный мальчик женился по расчету на богатой старушке. А когда он умер, ей досталось все его состояние.

0: Последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Радио Чиполлдук. Старое доброе интернет-радио.

0: В эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Steiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гекзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Steiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Мартин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоит же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гекзаметр Ньюс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

0: Zij telt dit. Cheapadok, toch? Cheapadok. Cheapadok, toch? Cheapadok.
1: Radio, radio.
0: Cheapadok.
2: Cheapadok.
0: Cheapadok. Cheapadok.
3: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.

0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипльдук.

Страничка поэзии на радио Чипельтук.

облетела листва. У природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой.

радио Чипльдук. Последний.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: My heart.
1: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
2: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Где-то вот восточнее Москвы на 3 часа. Данила.
3: Да.
2: Алло.
3: Слушаю.
2: Здрасте. А вот как бы нам Данилу можно услышать?
3: Нет, это мой, к сожалению, телефон такой личный, нерабочий.
2: Нерабочий.
3: Нет.
2: То есть вообще Данила с этим номером никак не связано, да? Имя?
3: Нет, к сожалению, никак.
2: Может, с вами поговорить? Это, вы знаете, мы звоним, это такое интернет-радио Чипльдук, вот, и у нас в базе вот номерок такой, вот.
3: Ну, вообще, этот номер всегда был моим.
2: Может быть, он хотел, чтобы мы с вами пообщались?
4: А вы радио Чипльдук никогда не слушали?
3: Нет.
2: Я думаю, это судьба. Вот мы же не случайно до вас дозвонились. Давайте
3: так. Мне интересно, это судьба. Вы специально звонили или нечаянно?
2: Нет, как нечаянно. У нас в базе телефонов есть номер. И номеров очень много, их несколько тысяч.
4: Сами слушатели оставляют свои телефоны, чтобы мы им позвонили.
2: Чтобы мы им дозвонили, изъявляют желание. И вот 7 лет терпеливо этот номер ждал своей очереди, и мы, наконец, дозвонились, и ко всеобщей радости попали на вас.
4: Расскажите о себе. Вот мы уже рассказали, что
2: мы
4: радио Чипльдук.
2: Да, что человек в этот момент делает, да, чем занимается, знакомится.
3: Я в настоящий момент болею очень сильно.
2: Ой-ой-ой.
4: А что, с температурой?
3: Нет, у меня, к сожалению, болит спина.
4: А что у вас, поясница?
3: Да.
2: У Кирилла просто большой опыт. У него вот спина очень-очень сильно болела, адски просто. И он проходил несколько курсов, вот сейчас он расскажет. Может быть, пригодится.
4: Здесь вопрос именно как болит, как давно болит, как это проявляется?
3: У меня уже месяц лечат, никак не вылечит.
4: А сейчас что, ходить больно?
3: У меня она ноет, а когда я сильно долго сижу, когда что-то тяжелое поднимаю.
4: Знаете, что я вам посоветую?
3: Резкие движения делаю.
4: Угу. Давно началось это? Вот что-то послужило причиной? Может, что-то очень резкое подняли? Или это началось просто постепенно, ни с того, ни с сего?
3: Ну, у меня раньше такое было, но как-то оно проходило намного быстрее. В этот раз подзатянулось. Я думаю, либо я подпростудилась, либо перенервничала.
4: Ну, нервы, конечно, влияют на многое, но вряд ли на это. Знаете, что я вам посоветую?
2: А работа сидячая в основном? Вот,
3: к сожалению,
2: жизни.
3: Да.
4: Знаете что, я вам посоветую вот что. Попробуйте такую петрушку. Есть такой аппликатор Липко называется, даже точнее Ляпко.
3: Это не бывший Кузнецов?
4: Не бывший, он другой, тоже
2: сейчас,
4: аппликатор.
2: Сейчас, я секунду только поясню слушателям, чтобы они не потерялись. Это у нас скорая помощь как бы на радио Чипльдук. Мы общаемся с неизвестной пока нам слушательницей, у которой болит спина. И пытаемся ей помочь своими силами вот в эфире. Продолжай.
4: Вот этот аппликатор Лепко, представляете, все такие действительно иглы, похожие на аппликатор Кузнецова, только более мощные.
2: Это то, что тебе помогло, да, Кирилл?
4: Да, нет, это вообще хорошая профилактика. И на нем лежать какое-то время. Существует даже пояс, можно его носить. Помимо всего прочего, делать гимнастику. Ну, допустим, гиперэкстензия есть такой. Посмотрите тоже, что такое гиперэкстензия. Это вот именно упражнение
2: для качания спины. Дорогие друзья, это не рекламная программа проплаченная. Это мы действительно случайно подозвонились, неизвестно. Как все-таки вас зовут? Давайте хоть познакомимся.
3: Татьяна.
2: Вот, да, мы радио Чипльдук. А вы в каком городе-то сейчас хоть?
3: Я город Пересвет Сергиево-Посадского района.
2: Пересвет Сергиево-Посадского. Вот, мы Москва.
4: Вот вы попробуйте, Таня. У нас вообще радио существует уже довольно давно, но подобный опыт, он первый. Никогда у нас речь не шла о здоровье.
2: Может, вообще закрепим такую рубрику?
4: Ну, мы не всегда можем помочь.
2: Вот ты по спине, я вот могу по желудочно-кишечному тракту. Определенные опыты.
4: Попробуйте.
2: У нас есть сотрудники по стоматологии, очень могут сильно проконсультировать. Так вот, помочь не можем, конечно, но у нас руки недостаточно длинные, чтобы вот из экрана протянулись. Да.
4: Ну, вот писали. Вот.
2: А вот подожди, а ты плавал еще, ты ходил плавать, тебе помогло плавание
4: хорошо.
2: Очень
4: Нет,
2: здорово.
4: Нет, но если виды спорта какие-то, то плавание хорошо, кролем лучше всего, не брасом, кролем. Лыжи еще хорошо, но обычные беговые лыжи.
2: Да ей сейчас не до лыж, ей бы вообще как-то как бы нормально.
4: Ну, Тогда, банально говоря, что надо менять образ жизни, имеется в виду не то, что работу, но, по крайней мере, с утра просыпаться и делать гимнастику.
2: Слушай, это уже у нас тут реклама, мы должны будем запикивать тогда.
4: А что делать? Человек, мы позвонили незнакомому человеку. Человек незнакомый, берет и с нами
2: тогда
4: разговаривает.
2: Надо говорить, что в одной незнакомой нам фирме вам очень помогут. Вот телефон.
4: Не скажем, как.
2: Вот сидя, вы сидите, работаете. А что делаете? Вы подсчитываете там ведомости или чертите, или трехмерные какие-нибудь графики? Что у вас?
3: Нет, я бухгалтер.
2: Бухгалтер. Почему-то я так и подумал. Вот не знаю почему. А может, мы с вами уже общались все-таки? Может быть, вы нас разыгрываете?
4: Да нет.
2: У нас вот бухгалтер...
3: Нет, к сожалению, я бы вас запомнил.
2: Вы бы запомнили? Не, нас,
4: так,
2: конечно,
4: кто так.
2: один раз слышал,
4: давайте
2: уже не забудет.
4: Так, мы этот никогда. Телефон оставляем в базе, и где-нибудь через определенный промежуток времени позвоним вам, надеемся, что вы скажете. Вот, представляете, после вашего звонка...
2: Прошла спина.
4: Да, спина прошла.
2: Причем даже без помощи вот аппликатора. Да, просто вот. Причем давайте вы будете не Татьяна, а Данила. Мы уже просто вас запомним. Красивое женское имя Данила.
3: Я не согласна. Если даю согласие только на Татьяну.
2: Ну, все, хорошо.
4: Записываем.
2: Ладно,
4: Данила, вы чёрт.
2: А вообще послушайте радио Чапульдук, у нас не скучно. И вообще бросайте вашу сидячую работу и давайте что-то с Чапульдуком делать. У нас подвижно, на месте не сидим. Мы все время в разных местах сидим, нас гоняют с места на место.
4: Самое главное, побольше движения. И в следующий раз, чтобы мы позвоним, вот когда позвоним мы в следующий раз, тогда уж будем надеяться, что вы будете здравствовать. У вас на нас времени не будет. Вы скажете, сейчас бегу, не могу с вами разговаривать.
2: Мы воскликнем. Да, здравствует Татьяна.
3: Да. Да. Очень замечательно.
2: Из города Пересвет, Сергию Посадского района, Московской области.
4: Все. Таня, счастливо.
3: Совершенно справедливо.
4: Желаем вам здоровья.
3: А вам не хворать.
2: И нам тоже. Радио Чапульдук. 4duk.ru.
3: Я записала.
2: Да. Все,
4: пока.
2: Вы с нами.
4: Пока.
3: Обязательно.
4: Угу.
3: Всего
4: пока.
3: Доброго.
2: До свидания.

0: Кино. Как это делается?
1: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Бори, Борис Старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
2: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
3: В мультике Винни-Пух?
4: В мультике Винни-Пух?
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
4: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Евгений Леонов.
4: Леонов.
3: Его голос ускорили.
4: Его голос ускорили.
3: Ну, записали быстрее.
4: Ну, записали быстрее.
3: А если замедлить, то можно услышать...
4: А если замедлить, то можно услышать...
3: Обычный голос этого замечательного актера.
4: Обычный голос этого замечательного актера.
3: Молодец, Давидка.
4: Все, поработали?
3: Все, поработали.
4: Так, теперь нам надо что-нибудь по это...
3: Поэта?
4: Посмотреть.
3: Посмотреть.
1: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
4: Лу-лу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать. А затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота. Авраам Линкольн.

Why, sorry. Why, it's spring.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио Чипальдук. Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио Чипальдук самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию Чипальдук. Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru. Regardez-moi.

Чипльдук. А смысл?

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чип и Льдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чип и Льдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chip & Duke Radio.
2: На радио Chip & Duke. Здравствуйте.
3: В студии радио Chip & Duke Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноморская или диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами, и им оказали помощь на месте.
2: За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза. На сегодня это все новости. Все ли новости это на сегодня? С вами или не с вами?
3: В студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин?
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

В эфире радио «Чипыльдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась
0: более чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся.

радио Чипендук. Обратно мы самые первые. Один, два.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Everybody smile, please.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: Так, сегодня мы попробуем дозвониться в журнал, которого название нам показалось каким-то родственным. Есть такой журнал «Чердобряк». «Чердобряк». Вот, детский, скажем честно.
0: В Пензе находится, да?
3: В Пензе, да. И вот попробуем познакомиться просто, узнать, что за такой «Чердобряк» на радио Чапальдук.
4: О,

0: мы услышим нежное, доброе, детское, доброе, или девичье, или детское. Ой, как здорово, что мы вместе с вами сегодня собрались с журналом «Чердобряк». А пока продолжаем наше вещание.
1: У нас все хаты записаны.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

50,000 watts of funkin'.

0: quit it now.
1: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
2: Чипль-дук. Неповторимое радио.
1: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдок.

0: Банкет. Глава «Холодные закуски».
1: Паштет из мужских носков. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде –

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

Мэтт Дэймон как-то сказал: «У меня есть одна договоренность с папарацци. Я не делаю ничего интересного, а они перестают меня преследовать. Если мы хотим давать Оскары по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями. На съемках фильма нет для меня ничего лучше, чем сидеть в углу и есть пончик. Господи, спасибо тебе за те мои молитвы, которых ты не услышал». Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малі.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

новейший суперпрепарат «Бета-феноменал». «Бета-феноменал» помогает при вывихах и ушибах, снимает боли и отеки, нормализует давление, повышает уровень гемоглобина, чистит сосуды, печень, почки и кишечник, снижает риск инфаркта и инсульта, лечит язву, пролежни, ночные судороги, псориаз, кисту, гемофилию, гастрит, артроз, артрит, катаракту, энурез и еще 140 видов болезней и расстройств. Бета-феноменал. Ну, а если вы все-таки умрете, мы вернем вам деньги. Бета-феноменал. Звоните прямо сейчас.

самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Ральф Уолдо Эмерсон.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
0: Привет. Да сколько можно ждать, парни?
3: Хорошо.
0: Оставлю-ка я вам свой телефон еще раз. Знаешь, угрожающий дальше ряд цифр. Меня зовут Аня. Я ваша местечковая заурядная коллега. Звоните.
3: Надо еще сейчас звонить. Надо еще раз позвонить.
4: Алло.
0: Аня.
4: Да?
3: Аня, 8 гудков.
0: Сколько же можно ждать? Вот мы 8 гудков дали и уже хотели класть трубку, наконец-то.
3: Что это такое?
4: Кто это?
3: Это Чипальдук, кто это? Чипальдук, знаете таких?
4: Да ладно, здравствуйте, Чипальдук.
0: Ну, здравствуйте уже.
3: Здравствуйте, что это за безобразие? 8 гудков. У нас, вы знаете...
4: Я очень извиняюсь, просто я сейчас на работе. У нас день города здесь. И, в общем-то, я на грандиозном концерте.
0: Какого города?
4: Город Армавир, Краснодарский край.
3: Ну, ты говорила,
4: Армавир. Да,
0: ага.
4: Вы просто... прям вот я вещаю вам с места событий.
0: Давайте, ну какие-нибудь поднесите трубочку прям туда, вот где музыка, где крики.
4: Ой, нет, лучше не стоит вам этого слышать, потому что это такая долимая попса, честно говоря, что...
0: Ничего, это редкий формат у нас в эфире, как раз самое оно.
3: Понимаете, все же познается в сравнении. Когда человек привыкает слушать изящную музыку, он потом не понимает, что она изящная. Для этого надо послушать что-то отвратительное.
0: Да, потом такое будет послевкусие.
4: Они там пока хлопают что-то друг другу, так что я думаю, что...
0: Давайте хлопанье послушаем тоже.
3: А правда, что есть какой-то специальный армавирские хлопки такие, ваши национальные?
4: Да, армавирские хлопки – это два прихлопа,
0: это как
4: три
0: вот
4: прихлопа.
3: Вы можете их воспроизвести лично?
0: Есть русский лубок, армавирский хлопок.
4: Дело в том, что у меня сейчас в одной руке микрофон, в другой руке телефон, так что я ничего не могу произнести.
0: А вы подносите телефон к микрофону, и это пойдет на весь зал сейчас, а?
3: И наоборот.
4: Хорошо, но я думаю, что в другой раз. Вы же не последний раз мне звоните в конце.
0: А вы что, режиссер массовых действий каких-то?
4: Да нет, я работаю на местечковом канале. Корреспондент.
0: Освещаете, значит?
4: Освещаю, да.
0: Осветителем работаете?
4: Да, именно.
0: А
4: именно.
0: Телекамера или только микрофоном?
4: Только микрофоном. Для того, чтобы камеру таскать, у меня есть мальчик специальный.
3: А в каком свете вы это все преподносите? И мальчик хорошо работает?
4: Да, мальчик работает хорошо, но из-за того, что телевидение это, собственно говоря, муниципальное, приходится хвалить власть. Ну, знаете, иногда моменты наступают, когда я могу пить прям вот от себя. Однажды я нашла человека, который собирает варганы. Ну, вы-то должны знать, что это такое.
0: Да.
4: Да, именно так. У этого человека очень много варганов в коллекции, и я сделала такой потрясающий сюжет.
0: Сварганила сюжет.
3: Сварганили.
4: Да. Сварганила, и поварганила, и, в общем, все было ништяк и здорово.
0: Ну, вот видите, когда дают развернуться, да?
4: Вы правы.
0: А вы в Чипальдуке самовыражаетесь. Вот вы сейчас можете, ну, вообще все, что хотите сделать.
3: Да.
0: Валяйте. Ну... И вас услышат миллионы.
4: Я не думаю, что это по мне.
0: Да?
4: Да. Очень рада, что вы позвонили.
0: Ну, это только начало. Давайте это так для разогрева. Вы, видимо, сейчас еще так не успели еще настроиться. Вот.
3: Ну, что-нибудь армавирское, последнее, что-то вот такое свежее.
4: Посвежее.
3: Может, родился кто-то?
4: Родился? Нет. Я, наверное, родилась, потому что я недавно и впервые в жизни каталась на мото-дельтаплане. Представляете, что это такое вообще?
0: Мото-дельтаплан. Он разгоняется и взлетает мото, или он и когда летит, он мото остается?
3: Нет,
4: он взлетает мото или мото, но в целом ты сидишь там просто на сиденье, впереди тебя сидит пилот, на тебя надевают шлем, очки, и ты сидишь и прям в воздухе как будто бы, и ничего нет.
3: Посадка как происходит?
4: Посадка очень жестко, но все, что до посадки, оно как бы впечатление остается наиболее положительное, и на посадку просто внимания не обращаешь.
0: Вот бы нам позвонить, когда вы в полете-то, вот нам.
4: Да.
0: Что там действо как? Пошли какие-то с транспарантами, с шарами, клоуны?
4: Да там с шарами там глава выступает. Я вас поздравляю, хочу выразить и так далее. Ну, в общем, ничего интересного. Игорь Николаев вот тут сидит в галерке.
0: Ага.
3: Местный армавирский?
0: Игорь Николаев или Юрий Николаев?
4: Игорь, тот самый, усатый, да.
3: Усатый. Он же, подождите, он сбрил усы, вы же не
0: это
3: знаете.
0: Это двойник, это подстава.
4: О, господи, да я же должна предупредить местную публику. Мне нужно выручать город.
3: Конечно. Это не он, это Валерий Газаев просто в парике.
4: Возможно. Возможно, вы правы. Да.
3: Имейте в виду.
0: Ладно. Давайте освещайте там темные закоулки этого мероприятия.
3: И будет всем.
4: Ну все, спасибо, Чипальдок.
0: Вот так вот.
4: Люблю вас. Люблю вас.
0: Бойко,
4: всем вас агитирую.
0: Все, спасибо, Аня. Спасибо.
3: С праздника из города Армавир. Наш специальный
0: корреспондент Аня. Ну все.
4: Пока.
0: Пока.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного. Лето.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Прослушайте первые несколько тактов из фортепианной сонаты «Апассионата» Людвига ван Бетховена в исполнении пианиста Владимира Горовица.
3: А теперь прослушайте этот же фрагмент этого же музыкального произведения в исполнении Святослава Рихтера, другого пианиста –

0: Наше задание. Сравните эти два музыкальных отрывка одного и того же музыкального произведения в исполнении двух разных музыкальных пианистов и найдите 10 отличий.
1: Повторяем. Найдите 10 отличий.
0: Вот как звучит начало апассионаты Людвига Бетховена в интерпретации пианиста Владимира Горовица.
1: А вот так звучит этот же отрывок по версии Святослава Рихтера, совершенно другого пианиста.
0: Итак.
1: И.
0: А сейчас, для упрощения задания, прослушайте оба исполнения одного и того же музыкального отрывка в более развернутом виде одновременно в стереофоническом звучании.
1: При этом из левой колонки будет звучать пианист Святослав Рихтер,
0: а из правой – пианист Владимир Горовиц.

0: Итак, ждем правильных ответов от наших внимательных и пытливых радиослушателей.
1: Наша подсказка. Обратите внимание, что музыкальный пианист в правой колонке закончил свое исполнение раньше, чем музыкальный пианист в левой колонке.
0: А не наоборот.
1: Первому из наших радиослушателей, нашедшему 10 отличий, будет вручен наш приз – кухонный турбоблендер фирмы BibiMax с автографом популярного немецкого композитора Людвига Бетховена.
2: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
3: До новых встреч!

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови. Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию рассказала австралийский диетолог. Врач объяснила, что недозрелые зеленые бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного, то есть устойчивого, крахмала. Это крахмал, который не расщеплюет ферменты поджелудочной железы, он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника. По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка, то есть растительные пищевые волокна, и заполнит желудок, усиливая чувство сытости, ускорит кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшит циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий. Зеленые бананы также являются богатым источником пектина, сложных углеводов, которые помогут фруктам сохранить свою структурную форму. В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету, потере чувствительности к гормону инсулину. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Продолжим наше вещание.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Спортивное обозрение на радио Чипльдук. Спортивное обозрение на волнах радио Чипльдук. Как вы понимаете, ведущий Наум Востриков, это я. И сегодня, а что и греха таить, каждый раз в нашей программе один и тот же, но какой замечательный, эксклюзивный гость. Сергей Николаевич Шувалов, он же Марк Лазаревич Рознер.
1: Ну, сегодня я об этом, да.
0: В гостях у нас.
1: Я Сергей Николаевич. Добрый день, Наум, да.
0: Конечно же.
1: Приветствую всех наших слушателей.
0: Наши сегодня будут разговоры актуальные. Если вы кто-то из вас забыл что-то о Сергее Николаевиче, то, конечно же, это наш эксперт, специалист широкого профиля, специалист по допингу, по различным спортивным вопросам. И идет у нас чемпионат мира по футболу раз в 4 года. Это замечательное, знаменательное, удивительное событие. И, конечно, сегодня мы будем говорить именно об этом мировом кубке. Сергей Николаевич, вот если совсем вкратце, какие такие вот опорные базовые моменты, чем отличается от предыдущих чемпионатов, что ожидаете?
1: Да. Ну что ж, дело в том, что, конечно, одна из интриг, которая была объявлена, это, конечно, обещанная речь Трампа.
0: Да, да, безусловно. Начать мы должны не совсем даже со спорта, а с вот самого мероприятия, когда все телекамеры будут устремлены, внимание сосредоточено и на ком? Не на футболе, получается, а она, как обычно уже, на Дональде Трампе.
1: Может быть, даже он уже эту речь сказал, но сейчас ничему невозможно верить, потому что кругом фейки, искусственный интеллект, поэтому мы не знаем. Но дело в том, что он увязал свою речь с НЛО. UFO, неопознанными летающими объектами и пришельцами, инопланетянами.
0: А как это связано с футболом?
1: Вот как раз интересно.
0: Это имеет какое-то отношение?
1: И к нам попала, значит, черновик, его распечатки вот этой речи, в которой выясняется...
0: то есть они попали в интернет, и они даже у вас есть,
1: вы видели? Да, есть какие-то утечки. Да, ну, я не знаю, это, как говорится, за что купил, зато продал. Да, значит, и в этой речи он, конечно, собирается поприветствовать мировой футбольное сообщество и открыть сенсационную совершенно весть, что инопланетяне уже давно среди нас. Это тоже, так сказать, фигурирует уже на новостях, новостных потоках.
0: Ну, вроде как это не секрет, но сейчас официально уже, да?
1: Да, да. И вот поэтому будут обнародованы файлы, фотографии, возможно, будет даже приведен один из представителей, значит, но дальше больше. Вы спросите, а при чем здесь футбол?
0: Да, вот
1: почему
0: я
1: собирался привязать это к футболу? Дело в том, что впервые на футбольном чемпионате среди множества команд со всех континентов будет принимать команда, участие команды инопланетян. Футбольная команда.
0: Но я вижу футбольную сетку сборной, там нет инопланетян.
1: Она пройдет немножко вне конкурса, и она сразу будет в финале играть.
0: Все, я понимаю. Значит, лучшая команда, ну как там у нас, это будет либо Испания, либо Кабо-Верде, Кюрасао, будут играть в
1: финале. Фактически лучшая команда Земли. Она будет представлять, защищать честь Земли. Вот. И она встретится с командой инопланетян. И вот тут-то как раз вы спросите, а в чем же, так сказать, приз? В чем же будет, так сказать, награда победителя?
0: Ну, во-первых, это будет уникально. Такие ли они, как мы? Потому что большое значение имеет физические данные. Может быть,
1: конечно,
0: это люди трехметрового роста.
1: Да.
0: А тогда у землян
1: есть
0: шансов маловато.
1: Два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы, миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, 2,5 метра. Вот, и непонятно, какая будет команда, пока это уже интрига, может быть, смешанная. Одни маленькие, другие большие, тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть кто победит...
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и переносном смысле слова. Так сказать, выметается с этой планеты. Вот. И такой спортивный поединок, это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем какие-то бои, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен. Тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, да, уместным, в точку.
1: Да, да, совершенно уместно. Но, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе, вот в этом, в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные, да, с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне и инопланетяне? Вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле. То есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию. Вот, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. А если вот вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев, знаете, вот.
0: Да, у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Угу. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Это по площади самое маленькое государство, когда-либо игравшее в финальной стадии чемпионата мира. Там, у них площадь всего 4033 квадратных километра. Вот. И Кабо-Верде...
0: А сколько же там футбольных полей? Как они вообще тренировались, конечно?
1: Непонятно, да. И еще есть команда Кюрасао. Это тоже самая маленькая страна в истории. Там население вообще всего там 150 тысяч человек. Вот. И футболистов раз-два я обчелся, и выяснилось, что они могут представить всего, по-моему, не 11, а человек 5.
0: Нет, я вот читал, что 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ага. Угу. Ну вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, вот все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или не равен час выйти в следующий круг?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав. Это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие введения новые? Как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но также, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: За то, сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса. Да. Но интересно, что именно вот сыщик, так сказать, следователь, который прямо на поле шурует, так сказать, шныряет, вглядывается, подслушивает и так далее. То есть он тоже собирает улики, потому что камера,
0: угу.
1: Да, ну вот такой, так сказать, и вот эта вот, так сказать, четверка судей и следователей, она уже более объективно знает обстановку. Да,
0: но все будет решаться прямо там в моменте, как сейчас говорят. Или, может быть, будет следующее заседание, на которое там одна команда может не прийти.
1: Ну, как в судах обычно бывают, суды длятся по несколько лет. Поэтому, может быть, этот ВАР будут отсматривать, потом будут проверять, не фейк ли это. Может быть, это искусственный интеллект сгенерил. И вообще весь матч, может быть, отсутствует, а это все картинка сгенерированная. То есть сейчас очень много нужно проверять. Ничему нельзя верить. Вот в чем вопрос.
0: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Очень хорошая поговорка, и в нынешних реалиях просто без нее не обойтись. Ни в футболе, ни в каких других видах
1: спорта. Нас ждет интереснейшее событие. Я думаю, мы, конечно, будем держать наших слушателей в курсе и делать это с апдейт.
0: За кого болеть будете, Сергей Николаевич? Давайте на чистоту.
1: Ну, я не знаю. Дело в том, что...
0: Нет, если не хотите, чтобы не сглазить, можете не отвечать. Я просто так спросил, чтобы внести какую-то живинку.
1: Вы знаете, что я старый городошник. И мне очень нравится команда, значит...
0: Города.
1: Да-да. Но они не представлены в чемпионате. Но их соотечественники будут играть. Значит, там... Ну, я не буду называть, чтобы тоже не сглазить. Вот. Поэтому мои симпатии городошные.
0: Чтобы город по имени Земля, под названием Земля, наш большой город,
1: да, ну,
0: выиграл вот инопланетян. Вы, если мы вернемся опять к нашей теме, с которой мы начинали, все-таки нам надо инопланетян
1: нам надо разобраться, наконец, с этой темой, с этими андроидами. Кстати, есть роботы-андроиды, а есть роботы-айосы. То есть айфоны.
0: Айфоны.
1: Да, андроиды против айосов. Там тоже они даже, кто победит, уже тогда эта команда роботов, либо андроидов, либо айосов будет
0: совершенно
1: играть.
0: На иной уровень выходит
1: новый
0: чемпионат мира по футболу.
1: Беспилотный футбол. И вообще, кроме того, еще вот интересная такая вещь, вот я упомянул таких сыщиков.
0: А беспилотный футбол, это без тренера, да, вот если так перефразировать?
1: Ну, это, видимо, уже управляемый откуда-то из...
0: То есть он может не находиться на скамейке запасных.
1: Да, дистанционный. Человек сидит дома у себя где-то в Австралии, да, и управляет матчем или отдельным игроком каким-то. То есть вот такое
0: что-то. На мой взгляд, управление отдельным игроком — это очень важно, и это будущее.
1: И еще вот я упомянул такой момент, вот среди, значит, судья, прокурор, адвокат, следователь или сыщик, и игроки-шпионы. Дело в том, что некоторые команды исподволь загодя за 10 лет внедряют своих людей в чужие команды. И они не подозревают, что во время решающей игры этот любимый ими форвард или защитник,
0: не открывая карт, не открывая все это карт, время играл по-честному, как бы
1: он играл,
0: отдавался, а в ключевой момент между ног пропускает гол.
1: Вот эти вот игроки, так сказать, подсадные, подставные шпионы, что ли, такие штирлицы футбольные, я не знаю, как это назвать. Вот это новые технологии. Потому что я говорил, сейчас никому нельзя верить, все нужно проверять и еще раз проверять.
0: Но... Сергей Николаевич, как всегда, было крайне любопытно, интересно, и то, что мы находимся теперь на другом, как бы, уровне восприятия футбола, отношения к футболу, и планетарный масштаб, о котором всегда говорили, мол, футбол объединяет, футбол это лучшая игра нашей планеты, он, конечно, выходит на новый уровень, такой межпланетный футбольный конгресс.
1: В то же время футбол объединяет, но поскольку сейчас каждый может посмотреть запись, любое удобное ему время, нажать на паузу, то даже вот крик «гол» или «судью намыло», он будет звучать не одновременно. То есть кто крикнул сегодня утром, кто-то завтра, кто-то через месяц посмотрел этот матч. То есть все как-то вот это вот единение немножко распыляется. Но мы за старый добрый футбол, конечно, всего страны. Страстями, азартом и единством времени и места.
0: Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Продолжается чемпионат мира по футболу, и мы, конечно же, по возможности будем следить и интересоваться вашим мнением эксперта.
1: Спасибо, что... всех в курсе, да.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Всего вам доброго.
0: Счастливо, друзья. Спортивное обозрение на радио «Чипальдук».

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

радио Чипльдук. Ужасно! Смешное!

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шопинг-центров Гонконга.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Феофан внедрился в Skype-чат на голландском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: Hello, we are from Moscow, from Russia.
3: Yeah, I saw that.
2: Maybe it's the wrong place to ask, but we are trying to find the meaning of the word Chipilduk. And somebody told us that this might be a Dutch word. Maybe it comes from something like Schiphol, and Schiphol is a Dutch place, maybe Schiphol.
3: Oh,
2: if we read it in English way,
3: yeah.
2: You read like
3: Schiphol.
2: Schiphol.
3: Die vraag de duke.
4: Maybe we Schiphol schrijft.
2: A bird.
3: Nee, de Chipilduk die vraagt of dat een Nederlands woord is.
5: Ja, Schiphol. Nee,
3: Chipilduk die denkt dat het een Nederlands woord is, maar ik denk het niet. Chipilduk.
5: How do you spell it?
3: Maybe it's a meaning by the duck. That's a duck. But it's not a Dutch word.
2: Uh-huh. In Dutch, duck it means like in English, a duck, a bird?
3: No, ain't. In Dutch it is ain't. So I think it's more an English or an Swedish or something like that, maybe, from the north.
2: So you think we should better ask English people, yeah?
6: Yeah, you can do that.
7: Mm-hmm. Okay, danke vel, thank you very much.
3: Okay.
7: Come to Moscow, bye-bye.
1: Skype Bazar на радио Чипльдук.

0: физиогномике.
1: Неряха.
2: Неряха.
1: Худощавый интеллигентный человек с тонкими чертами лица. Либо исхудавший толстяк. Неряха.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чипльдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.

0: Уважаемые юзеры, в связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Нет, университета.
2: Ну, вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну, ничего. Здесь двойное, возможно, ударение. Даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа.
3: Совместная работа.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Феличита.
2: Университета. Угу. Тохоку и Калифорнийского политехнического.
3: Калифорнийского. Ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои...
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать...
3: Удалось. Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
3: новорожденных... Изучить. Учатся ведь люди. Учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
3: Телескоп.
2: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа.
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл.
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены.
3: Изучены.
2: Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов, их диаметр состав. Их диаметр,
3: диаметр
2: составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
4: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

В эфире радио Чипальдук прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

4dug.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Позвоните Юлие. Юлие. Моя жена в скобках. Петь не умеет, но очень любит. А муж-то ее Вова, как я полагаю. Алло.
3: Да, слушаю.
2: Это радио.
3: А кто это?
2: Радио. Такое есть.
4: Какое? Одно. Угадаете, какое радио вам может позвонить?
3: А, да. Радио Чипульдук, наверное.
2: Ну, хорошо.
4: Бинго!
2: Хорошо. А что поделываете сейчас?
3: Мясо едим.
2: Мясо едите.
4: Мясо едите.
5: А где вы едите мясо?
4: И чье?
3: На кухне. На кухне мясо.
5: Мы позвонили на кухню.
2: Мясо какого, да, сейчас. Какого млекопитающего или водоплавающего, летающего?
3: Свинки.
2: Какого?
3: Свинки.
4: Но это не морская свинка, это именно...
3: Ну, такая розовенькая, красивая.
4: Красивая, мясо красивой свинки, прекрасно.
2: Морской свинки, да. Какого цвета фартучек у вас сейчас?
3: Я в халатике.
2: Халатики.
4: Халатики. А какой оттенок у халатика? И у него перламутровые, у него пуговички.
3: Серенький, без перламутровых пуговиц.
2: Серенький без пуговичек.
5: Без пуговичек.
2: Но все краски в голосе. Соловей, вот, например, он же серенький тоже. А голос... Вот так и мы вас, Юля, слушаем. И не важно, что серенький халатик. А... Что еще хотел спросить, Кирилл?
5: Я не... Просто какие есть претензии к работе?
2: А какие
5: я
2: есть
5: всегда...
2: претензии к радио?
5: Ну, Чипульдук, конечно.
2: Чипульдуку
5: же...
2: какие есть?
3: А, к радио Чипульдук. Да что-то в этом году мало.
2: Это наша вина. Конечно.
4: Мы еще не пришли в каждый дом тотально.
3: Да, никакой рекламы.
5: Но у нас же баннеры висят по городу, по всему городу.
4: Вашему
5: недостаточно, разве?
4: В каждом почтовом ящике бумажка лежит. Слушайте, Чипульдук.
3: Так не
4: может, я просто не в тот ящик заглядываю?
2: Мы в какой попали вообще этот город-то?
3: Краснодар.
2: Вот.
4: А, ну так вот. Слушайте, ну как вы могли мимо пройти?
2: Да, баннеров еще недостаточно пока.
4: Ну так, кое-где есть.
5: А скажите, вот если реклама, вот если говорят все вокруг, подруги, слушай Чипульдук, и идет большая реклама, есть баннеры, и вообще только о нем речь. Вы его больше будете слушать? Или это не имеет значения? Потому что все-таки, если вы его уже услышали, реклама же вроде не нужна.
3: Ну, если услышали, то, может быть, не нужна. Ну, лишний раз о себе напомнить можно.
4: Вот мы и напоминаем, видите, у нас прям адресно. У нас же горячие звонки.
5: Точечные,
4: а
5: точечные.
3: Да, шикарно. Прям вот сейчас буду включать и слушать.
4: Прямо сейчас.
5: А вы слушали последний раз 5 лет назад? Давайте 3 варианта ответа. 5 лет назад, 8 лет назад или месяц назад?
4: И какое мясо вы в это время ели и где?
3: Ну, где-то месяц назад слушала. Правда, не помню,
5: вы уверены
3: там,
5: в своем
3: что там
5: ответе?
3: Было? По-моему, тоже кому-то звонили вы.
2: А муж-то Вова у вас все-таки, да, или нет?
3: Да.
5: А может, это он вот любит Чипульдук и слушает с утра до вечера?
3: Ну, он, да, он слушает. В основном он слушает.
2: И вот я так понимаю, что это ему не имется, вот, чтобы мы звонили каким-то друзьям. А вам-то, в общем-то, все фиолетово.
5: Нет, не надо так говорить.
2: Нет?
5: Не надо.
3: Не, ну, может, не фиолетово, но, ну, в принципе...
5: А скажите, вот то, что он...
2: Серенько.
5: Да, серенько. Скажите, а то, что он любит Чипульдук, а вы не очень, это как-то вот у вас отражается в семейном быту? Есть какие-то споры там на кухне, вот, ну, естественно...
3: Почему я не очень? Я тоже люблю Чипульдук.
5: Ну, вот все-таки
4: раз
5: нам...
4: Месяц есть, не слушаю.
5: Если кажется, нам кажется, что все-таки вот супруг-то ваш, он... И заварил всю эту вот кашу, нет?
3: Ну, да. Думаю, он больше.
5: Вот.
2: Хорошо.
4: Прекрасно. Хорошо.
2: А поддерживает он вас больше или Чипульдук? Вот как вам кажется?
3: Ну, смотря в чем.
2: Да. Вот в том самом.
4: Вот в том самом, да. Это
2: ну и в этом тоже.
3: Ну, наверное, все-таки меня больше.
2: Больше.
5: Ну, вы передайте ему, что нам нужна всякая поддержка.
2: Если он повысит все-таки и вашу поддержку...
4: И нашу.
2: То тогда, если он все-таки меньше будет поддерживать нас, чем вас, но все-таки больше, чем сейчас, будет как раз то, что надо.
3: Хорошо.
2: Я понятно
3: выражаюсь. Дело так, ниточку уловила.
2: Ладно. Это была Юля в сереньком скромном халате. Серенький скромный халатик.
5: Она, кстати, очень любит петь. Нам, кстати, ваш супруг сказал, что вы крайне...
2: Петь не умеет, но очень любит, сказал.
5: Нет, ну зачем так? Он не говорил, что не умеет.
2: Наоборот, он сказал, петь умеет, но не очень любит.
5: Не очень любит, да.
3: Ой, да, я не очень люблю петь. Можно без пения?
5: Не-не-не, мы просто уточнили.
2: Уточнили, мы просто должны...
5: Давайте просто, если вам не сложно, с выражением, чтобы мы поняли, о чем идет речь.
3: В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была.
5: Ну что ж, без ошибок.
4: Прекрасно. Просто прекрасно.
5: Спасибо огромное.
3: Про нее.
5: А где у вас лес, кстати?
4: У вас там лес есть, кстати, да?
3: Да, лес есть.
4: А ели в нем есть?
5: Далеко. Ага. Ну все, пока, до свидания.
4: Счастливо, пока.
5: Да, очень было замечательно.
2: До Вовану привет,
5: да, Вовану
2: тоже.
5: Привет. Спасибо, спасибо. Пока, пока, пока.
3: Да, до свидания.

0: Знавший знаки зодиака, был забияка, забияка.
1: Зачем же я тебя придумала? Ведь я в бреду была, в бреду была. Пришел спросивший аюрведи, и предались мы аюрведе.
0: А ночью пели нам цикады, а после ели мы цукаты. Ты приходила лишь ненадолго, только ненадолго.
1: Мы кровь свою отлили в доллары, ведь мы не доноры.
0: Но вызов к нам придет с Афона, а не с Айфона, не с Айфона.
1: Уйди, лебедку подарив мне, в угоду рифме, в угоду рифме.
2: Поэтический тандем Федор Нестеров, литературный псевдоним Феофания Малибу и
3: Марина Веринеевна Хлопунец, литературный псевдоним Альварес Тюрембрюк.
2: Вострякова, Бостон, 2009 год.

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует. —

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д. В Москве ровно 17 часов 17 минут. Is all that I have got. I see no hope in those eyes as

Чиплдук. Шо говорите?

0: Что делать? Что делать?
1: В исполнении артистки Марии Прохоровой прозвучал четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».
2: Веб-радио «Чипальдук». Мечта наших дедов и отцов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: В эфире краткий цензурный обзор прессы.
1: Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. Белоруссия решила резко. Глава заявил о возможном со стороны, пишет Московская. Посол в Лондоне недавно получил от своего. На участке от реки оно отсутствовало, а было лишь обозначено. «Я рад, что мы в Лондоне», — сказал он, — сообщает наш. Депутатов лишили, зато выделили. В народе их уже, — сообщает газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

под беспорядком, следует понимать порядок, не поддающийся осмыслению. Генри Миллер.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, вы случайно ботаникой не интересуетесь?
2: Ботаникой
3: цветами,
2: нет.
3: Цветами какими-то. Мы вот очень любим флоксы, пионы, махровые левкои, и особенно вот я люблю герберы.
2: Что это?
3: Вот герберы. Хочется быть с кем-то. Я вот не могу найти кого-нибудь, чтобы поговорить
4: я
3: про герберы.
4: Я могу поговорить с тобой про герберы. Я могу.
2: Вы хотите найти кого-то, кто с вами поговорит про герберы?
3: Про герберы, да. Вот зачем их стебли заворачивают в целлофан, например? Вот мне непонятно.
4: Девушка, поговорите когда... с ним про герберы.
2: Давайте лучше про ромашки поговорим.
3: Про ромашки?
4: Я с ним говорил час назад, он не откликался. Попробуйте вы.
3: Мы уже обгадали, они какие-то ободранные, а герберы вот у нас стоят, но мы...
2: Кто ободранные? Ромашки ободранные?
3: Ромашки, да, мы уже гадали.
5: Они нас не любят.
3: Любят, не любят радио Чапыльдук наши слушатели. Или...
2: То есть вы о моих любимых цветах так отзываетесь? Плохо.
3: Мы разве плохо отзываемся? О ромашках?
2: О ромашках, да.
3: Мы любим ромашки. Нет, мы любим ромашки, просто мы гадали на них, и поэтому лепесточки уже...
4: Раз ромашка, два ромашка,
2: и вас не любят, вы гадали, и вас не любят, да, в итоге,
3: нет,
2: наверное?
3: Мы не понимаем, потому что на одной ромашке, получается, любят.
4: Да.
3: На другой не
4: любят.
3: А как
4: 100 рублей платить, так не
2: любят. А на другой не любят.
4: Любит, не любит, любит, любит, 100 рублей не положила, не любит.
3: Как слушать, так любит, да. А как... продлить нам жизнь, чтобы можно было продолжать друг друга радовать, так не любят. Нет, есть, конечно, те, кто любит. Ну, а герберы вы не любите, да?
2: Я люблю герберы. Мне кажется, герберы — это как ромашки, только они веселее.
4: А что же нам голову морочите? Вы же сказали уже 10 минут назад, говорите с ним про герберы, а вы молчите.
3: А вы переключили, как перевели стрелки на ромашки. Ну, герберы, они получаются...
2: Потому что ромашки мне больше нравятся, а герберы...
3: Ромашки, они
2: когда
3: демократичнее.
2: Когда нет ромашек, то можно, могут сойти
5: герберы. Роднее.
3: Ромашки, они роднее, они в поле, они демократичные такие, простые.
4: Раз, ромашка, два, ромашка.
3: Приветли. Герберы, как аристократы какие-то такие... немножко заезжие гости.
5: Заносчивые.
3: Да, в поле ее не сорвешь просто так.
2: Угу. Еще и целлофан, стебель.
3: Да, в целлофан стебель завернут, потому да. Что головку не держит иначе гербера.
2: Вы вот сейчас работаете, да? Работаете?
3: Ну, это да, вот называется это да. Работать работу. Нам стыдно
2: вот.
3: Признаться.
2: Я тоже работаю работу, между прочим. А вы мне тут про герберы.
4: Действительно. Давайте про ромашки.
5: Про ромашки. Вот эту тему.
3: Извините, да. А что вы сейчас делаете? Если не секрет, мы закончим быстро сейчас.
2: Я делаю работу.
3: А вот
4: вы ее уже сделали или еще только начали? Да не говорит она, не хочет говорить.
5: Интересно же.
3: Герберы
2: выращивают. Да, почему я должна вам все рассказывать?
4: Вот именно. Я тебе говорю, она скрытная.
3: Она сейчас как раз опыляет герберы. Вот.
5: Она... ромашками.
3: Неважно. Я хотел только сказать одно. У нас есть такая тема на сайте, на форуме. Угу. Выложи фотографию того, что ты сделал, изготовил на работе или там на досуге под звуки Чапыльдука. Вот в чем тебе Чапыльдук помог что-то там испечь, вычертить, построить?
2: А я не слышала ваших звуков еще даже.
3: Даже?
2: Да.
4: Слушайте, вот. Да и не надо тогда. Вы счастливый человек.
2: Только вчера.
3: Не начинайте.
2: Только вчера. Только вчера вас узнал.
4: Да вы что?
2: Вот, я еще... Да, поэтому я вот послушаю и что-нибудь сделаю.
3: Пока не в теме.
2: Когда-нибудь.
4: Ну, как вы узнали-то? Кто, как вас угораздило-то?
2: Ну, вот так вот.
5: Так вляпаться.
4: Вот это да. Ну, вы попали. Целый месяц теперь вам это слушать, конечно.
5: И сразу звонок, непонятные люди, непонятные герберы.
2: Нет, поэтому, когда вы сказали, я, конечно, поняла уже.
3: А как вас зовут, дорогая любительница герберы ромашек?
2: Ну, не знаю, вы вот звоните мне, не знаете, даже так ему звоните.
3: А зато мы знаем, что вы в Кинешме, и что да. Любите герберы. Видите, это уже немало.
4: Ну, в общем, да. Вы работу свою хорошо доделайте, чтобы потом не сваливать все на Чапыльдук, что, мол, позвонил Чапыльдук, а вы работу зарубили.
3: Но имя мы так и не узнаем, значит, все? Так инкогнито.
2: Узнаете?
3: Узнаем?
2: Как?
4: Зинаида. Нет, я угадал, по-моему.
3: Вот к какому имени идут ромашки и герберы? Вот так вот.
4: Просто. Алиса.
3: Алиса.
4: Угу. Видишь? Оп.
3: Это кончилось у нас на карточке, видно, средство. Вот что бывает, когда пытаешься познакомиться непосредством.
6: У нас все ходы записаны.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Уважаемые радиослушатели, мы прерываемся на прямое включение из Австрии с чемпионата мира по легкой атлетике. Марафон. Наш микрофон установлен на 37-м километре трассы марафонского забега, проходящего в живописном месте близ Клопайнерзее.

ich es später singen kann. Paradiesseits.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня. В эфире выпуском новостью. Студия радио Чипльдука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровая забору длине 20 метров появится рядом при местном магазине. Власти поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решила построить забора, которая закроет виду на гору Фудзи, сообщала агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского места, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавая аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогу, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех порам, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станислава Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: звездные моменты нашего спорта. Футбол. Россия, Андорра. Первый тайм, 7-я минута.
1: Так что у андорцев состав, если и меняется по ходу времени, то не так сильно, как, наверное, у многих других сборных. Выбирать особо не из кого. Но об этом чуть позже. Момент и гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: И, естественно, наши многочисленные радиослушатели захотят услышать этот гол в замедленном повторе. Ну что ж, вот он.
1: Но об этом чуть позже. Момент. Гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: Звездные моменты нашего спорта.

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Добрый вечер. В эфире радио Чипальдук.
3: Здравствуйте.
2: С вами Калакрутин Сутлинский и... В эфире Калакрутинский Ньюс. Сегодня вице-премьер Александр Кирилл инновационную политику Александр Кирилл Чубайс.
3: Результаты единого государственного... не соответствуют стандартам. Форсинка.
2: По подозрению в поджогах автомобилей... психически больные... Такую статистику сообщает Интерфакс.
3: О спорте. Футболисты сборной России во время встречи Сергей Симак.
2: Никита Михалков, по завершившимся там юбилейным Уилл Смит, красной дорожки. И о погоде. Завтра местами дождика маловероятны.
3: Вы слушали на данный час всего. С вами были
2: и Арсен Крылышковский. Всего хорошего.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

понарошку счастья кружку на ладошку положу, аккуратно с красным бантом я обертку развяжу. Аппетитно, очень сытно эта форма всех влечет. Ароматный и приятный получаю я зачет. Белый, алый и заметный, очень ладный, а молодец. Для девчонок заменяю лучший в мире леденец. Просто ласково потрогай кончики моих ушей. Ты запрыгаешь со мною выше кожаных мечей. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о. Карамельки и ириски тают прямо на глазах. Если я скажу «вы киски», слышу только «ах, ах, ах». Невозможно, очень сложно оторваться от меня. Осторожно, съев кусочек, уверяю, ты моя. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко.

0: касаясь.
1: Я таю так легко.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
3: Просто ласково потрогай.

0: Мысль дня.
1: Больной нуждается в уходе врача. И чем дальше врач уйдет, тем лучше.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Московский метрополитен, 11:20 утра. Перегон между станциями Коломенская и Автозаводская.

0: упаковке 5 подушечек таких, стоит упаковка 30 рублей. Ее нужно просто намочить водой. Никаких средств, гель, порошков сюда добавлять не надо. Здесь уже все есть. Хочу заметить, что чистить можно не только посуду. Изделия из латуни, меди, серебра, бронзы, мельхиора зачистив до блеска. Раковины, ванны от ржавчины. Прекрасно чистить аквариум такой подушечкой. 30 рублей за 5 подушечек, на каждой упаковке аннотация, в каждой коробочке специальная формочка для хранения подушечек.
1: Переезд между станциями метро Волгоградский проспект, Текстильщики, 12 часов 15 минут.
2: Обратите внимание, вот такая оригинальная настольная света белая лампа. В отличие от обычной лампы, не нуждается в электросети, поскольку работает от 3 физических батарей. Освещение будет достаточно, чтобы читать, писать. Выключить такая лампа при отключении электроэнергии. Словом, будет полезно в любом доме, гараже, на даче, в загородной поездке. При необходимости без труда поместиться в любую дорогу. Полезная вещь, может послужить неплохим подарком, тем более, что цена позволяет. Стоит такая лампа, уже укомплектованная батарейками, 150 рублей.
1: 13 часов 5 минут. Перегон между станциями метро Фили и Багратионовская.
3: Уважаемые пассажиры, предлагаю вашему вниманию продукцию нашего швейного объединения. Во-первых, вот такие меховые манто. Прекрасно подойдут как молодым девушкам, так и дамам в возрасте. Они красиво смотрятся и на улице, и в помещении, и в метро. Вот меховые, пожалуйста. Есть разные размеры, пожалуйста, можно примерить прямо здесь. У меня есть зеркало. Стоимость такого мехового манто из чернобурой лисицы около 200 тысяч рублей. Также есть шубы из песца, норки, шиншиллы, соболя, рыси, бобра, шанхайского барса. Цены от 4000 евро. Пожалуйста, подходите. Также предлагаем вам вот такие вот матовые колпаки на автомобиле Bentley. Модели Bentley Turbo и Classic, пожалуйста, стоимость 350 евро. Вот и также и сами автомобили Bentley, вот по каталогу можно выбрать и заказать. Цена в районе от 4 до 8 миллионов рублей. И, наконец, имеются для вас... Вот сюда, пожалуйста, поставьте, да, вот, проносите, ребята. Вот такие кожаные диваны и кресла предлагаем элитной коллекции Marco Ferretti из кожи бегемота и крокодила. Перед вами вот представлена модель Верона. Пожалуйста, можете присесть, вот, дама, пожалуйста, да. Вот, присесть и попробовать, очень мягко и удобно. Красиво смотрится в интерьере и не так уже дорого. Всего 12 тысяч евро. В комплект входит один диван и два кресла. Пожалуйста, подходите, обращайтесь. Вот эти товары могу вам предложить.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Покрытие сигнала глобального веб-радиочипа «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочипе «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радио Чип Льдук. Обратно новости.
2: Чип Льдук. Радио на Ньюс Реверс эфире В. Лямин Яков, студии В, микрофона У. Бис на папой стал Ин Чен Ким. Уточняет, не агентство народа вождя великого жена родила мальчика или девочку. Газета пишет, блузку и юбку в одетая беременности признаков, либо каких без похудевшей заметно, появилась она года нового, в честь в приеме официальном на сделанном снимке на. Ранее сообщалось, которые беременности о Джу Соль Ли КНДР, главы супруги, фотографии новой основе на «делают они выводы свои». СМИ южнокорейские сообщают этом об. Отцом стал раз второй во всему по судя Ин Чен Ким Кореи, северный лидер. Лямин Яков был Чип Льдук радио студии В вами с...

0: show me. Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Здравствуйте, дорогие чебульдуки. Готов всегда вам ответить. Вишь, всегда ответить, но желательно не ночью. Живу в городе Тайшет.
3: Желательно не ночью, а мы звоним ночью.
2: А мы звоним ночью. А как мы? А мы не ночью не можем. Ну, вдруг...
3: Может, там не ночь? Почему? А, есть, ну, ощущение,
2: вдруг
3: там, что там
2: он,
3: ночь?
2: Вдруг он поздно ложится? Вдруг он...
4: Алло.
2: Алло. А вот как бы нам услышать человека, который... Кирилл, например.
4: Обалдеть, не радио звонит.
2: Радио, оно звонит. А оно – это Чебульдуко.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Город Тайшет рулит,
4: да,
2: правильно?
4: Я...
2: А ведь у вас ночь же там, или как?
4: А у меня сейчас 22 минуты первого.
3: Да нет, ну нормально еще.
2: Нормально, детское время.
3: Сколько лет, Тайшет? Сколько вам лет?
4: Мне 22 года.
3: Ой, а вы же такой молодой.
4: Ну да.
3: А как получилось, что вы на Чебульдук-то угодили?
4: А я любил радио всегда, и вот в приложении нашел вас.
2: Ну это надо было постараться.
3: Да.
2: Нас разыскать.
4: Ну, да. В рекомендациях было такое приложение.
2: Но у нас в Тайшете пока вот вы первый получаетесь. Вам кто рекомендовал?
4: Ну, я так подтягиваю потихонечку, пытаюсь подсаживать людей на Чебульдук.
3: Сколько в Тайшете народу?
4: 36 тысяч населения у нас.
3: 36 тысяч. Как погода сейчас?
4: Погода ужас. Лютый мороз, хиус.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Снега много?
4: Снега прилично выпало.
3: Так, а как работаете, где? Завтра рано вставать?
4: Я работаю на железной дороге.
2: А как там расчищают-то, чтобы железо было видно под снегом на дороге?
4: А, ну это машина ходит, Ценка ага. называется.
3: Ценка? А вы не на ней?
4: Нет, я электровозы загоняю в

0: Как-то быстро загнать или много загнать?
1: Я должен сделать, чтобы меня похвалили. Меня еще не хвалили.
0: Не хвалили?
2: А что вы, что, паршиво загоняете, что ли? Или они не загоняются?
1: А у нас просто работа такая, никого не хвалят.
0: Но вы передайте, что вас хвалили на радио, на центральном радио Чипальду.
2: Да, вот вы, кстати, сейчас, я тоже Кирилл, а Андрей между нами.
0: С вами, желание, да, желание сейчас загадывать. Чтобы у вас было все хорошо, чтобы хватало работы, чтобы не замерзали там уж совсем.
1: Взаимно, взаимно.
2: Да, чтобы тормоза работали всегда, чтобы загоняли.
0: И чтобы в электровозе был... Да. Интернет в электровозе, чтобы можно было слушать радио Чипальдук прямо в кабине там где-то.
1: Ну, это я постараюсь провести туда.
2: Чтоб как загоняют всех, вот вы загоняете, как стадо, да, разбрелось, да, вот и надо всех загнать.
1: Да,
2: и вы вот так все разбрелись где-то в тепловозы, а вы их все куда? И загоняете их.
1: Чтоб на бок не заваливали.
2: Да, чтоб не заваливали, чтобы, так сказать, отдыхали. Они же тоже должны отдыхать.
0: А кедровый, орех кедровый какой летом уродился? Как было хорошо с орехом кедровым?
1: Ну, я лично не ездил, но да, видел, продают. Хорошо продают.
0: Ага, да. Люблю я
2: хорошо
0: это дело.
2: Хорошо продают.
0: Вот. Кедровые орехи люблю.
2: Кирилл, ну что, мы очень рады, что мы вас не разбудили. Опасность
1: я
2: такая.
1: Я тоже очень рад, что я смог к вам попасть. Я думал, намного позже позвоните мне.
0: Попозже вот по так. Времени, типа в 4 утра или как?
1: Да. Нет, я думал, через год. Там,
0: через год.
2: Но мы обычно, да, вот вам такая счастливая выпала.
0: А
2: случайно.
0: Мы так вот черпаем, то с хвоста берем слушателей, да. то сначала.
2: Да, и загоняем их тоже на радио.
0: Загоняем. Целыми составами, целыми.
1: Да.
2: В общем, Тайшет. Всех благ, Тайшет, отличный город. У вас голос, Кирилл, очень праздничный, радостный.
0: Позитивный.
2: Со всеми вас праздниками, да, обнимаем категорически. Расширяйте комьюнити Чипальдук среди тепловозов и других граждан.
0: Да, и хорошей, бурной потом после снегов весны, лета теплого, континентального.
2: В общем, всех благ.
1: Ну, лето у нас теплое тоже, да.
0: Ну вот и хорошо. Контрастный такой, закалка организма дается там в вашем климате.
2: Сибирь.
0: Вот такие они, сибиряки наши.
2: Пока!
1: Все, до свидания.
0: До свидания. До свидания.

0: Хочешь, я покажу тебе особую облачную магию?
1: У вас начались проблемы с памятью?
2: Любите Египет?
1: Вы забываете и быстро устаете?
3: Тебе нравится смотреть видеоклипы любимых артистов?
4: Надоело слушать чужую
5: рекламу? Стресс и депрессия стали частью вашей жизни?
6: Надоели скучные вечеринки?
7: Красота требует жертв?
8: Хочется чего-то нового?
9: Потанцевать с огромным клоуном?
10: Забрать сына с тренировки в дождь?
11: Не можете противостоять желанию снова и снова смотреть?
12: У тебя новая машина?
13: Любите читать хорошие книги?
14: Собираете личную библиотеку?
15: Вы задумывались о том, как будете получать пенсию?
16: Нужен билет на самолет или билет на поезд?
17: В вашей жизни проблемы?
18: Мечтаешь сниматься в кино и блистать на обложках модных журналов?
19: Надоело скачивать и хранить мегабайты информации?
20: Мечтаете об идеальной свадьбе?
21: Вы владелец, и у вас заканчивается гарантия?
22: Гололед в городе? Ливень по пути на работу?
23: Звонить на любые номера по одной цене?
24: Вы сидите дома и ждете важное письмо?
25: Мечтаете о райских Мальдивах?
26: Соскучился по снегу?
27: Вы в поиске надежной защиты от вторжений в вашу информационную
28: сеть? Изжога вас достает, а по ночам даже спать не дает?
29: А сколько вы готовы заплатить за то, чтобы избавиться от головной боли?
30: Вооружен вешалкой?
31: Интересует с пробега?
32: Ваша корпорация распределена на огромной территории.
33: Как отправить десяток писем, не вылезая из бассейна?
34: Где бы взять денег?
35: Бездорожье в лесу?
36: Любишь подарки?
37: Болит голова?
38: Нужен предлог для 5 o'clock?
39: Мечтаете жить в Москве и дышать чистым воздухом?
40: Вам надоело ждать и копить?
41: Никак не получается переслать слона по
42: почте? Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего
43: дня? Ищите участок без подряда?
44: Ждали с 2 сим-картами?
45: Беспокоитесь о безопасности писем?
46: Надоело тратить много времени на ежедневную укладку?
47: Любишь счет в свою пользу?
48: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего дня?
49: Надоел спам?
50: Где мой десерт?
51: Пользоваться посекундной тарификацией с первой
52: Выбираете
51: секунды.
52: Квартиру?
53: Мечтаете о надежной местности?
54: Холоде?
55: Вы думали, такого не бывает?
56: Любите шопинг?
57: На машину есть всего 500
56: тысяч. Но нет времени ходить по магазинам.
58: Знаешь все о компьютерных
59: уборках. Ваш ребенок настоящий непоседа.
60: У вас еще нет кредитной карты банка.
61: Считаешь себя охотником?
62: Еще не все купили к школе.
63: Что лучше, один или два?
64: Как жить дальше и что случится в этом сезоне?
65: Реклама задает слишком много вопросов? Радио Чип и Льдук. Без вопросов.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: Вы нам звонили. Дозвонился к нам кто? Здравствуйте.
1: Так, стоп, я что, попал, что ли?
0: Вы попали, наконец, да. Как вас зовут?
1: Господи, это же... Меня зовут Владимир. Мы уже как-то с вами общались. И вот я, уходя с магазина, где постоянно играет радио Чепельдук, услышал ваш призыв и решил немножко задержаться.
0: Мы с вами уже общались. А с какого же мы города вы с нами общались?
1: Ой, это северный город, маленький город, маленький кусочек нашей карты, это Костомукша.
0: Костомукша, ну а как же? Ну, как это... же, у нас...
1: Это... Пожалуй, я такой один.
0: У нас это потеплели сразу конечно. Глаза и
2: филиал,
0: улыбки.
2: В общем, Чепельдуков Костомукша, это наш рупор.
0: Да,
2: серьезнейший
0: да, да.
2: очень.
0: А там...
1: Так, а что я вам, собственно, звонил?
2: А как вот комьюнити Костомукша, Чепельдук комьюнити ширится, растет? Количество слушателей.
1: Ну, потихоньку, помаленьку, но все-таки, думаю, идет вверх, да. Угу. У меня, правда, такой своеобразный контингент на экспорт вам. То есть мужчины. Мужчины, а не молодые люди, которым вы обычно звоните и которым я являюсь. Так, а вообще, я в принципе могу вам... Ага. Я могу вам... Финские анекдоты про шведов порассказываешь.
2: Хороший вариант, давайте.
0: Ну, нам хотя не надо будет парочку. Их запикивать, я надеюсь.
2: По-фински запикаем.
1: Да. Ну, да, можно все финские слова, которые будут вам казаться особенно страшными, запикивать.
2: Ну, вы рассказываете анекдоты, это всегда
0: ну, давайте, интересно. Значит, общаемся с Владимиром из Костомукши. Мы не
2: финские
0: первый раз
2: анекдоты
0: уже...
2: про шведов.
0: Да.
1: Оно... Так... Майлма Угоин Кирья Миккелон Сеон Рутса Лайся Сота Санкарейта. Вот такой анекдот.
0: Ой, это хорошо. Я только немножко с другой концовкой слышал, но принцип этот же, да. Хорошо. Ну, отлично, да. А скажите, а вот мужики в комбезах, это у вас там или нет? Или это другая была история?
1: Да, они самые.
0: Вот с этими всякими, с фурнитурой всякой строительной, вот тоже это все тоже.
1: Саморезы там всякие. Они все ходят и ходят.
0: Ага.
1: Я кстати, помню... кстати, у вас сегодня на радио очень много дискриминации.
2: Дискриминация у нас.
1: Да. Во-первых, это тотальная дискриминация абонентов дешевой связи Теле2. Я активно дозванивался на протяжении 20 минут, но

0: противно уже на 10-й минуте голос женский сказал мне, что номер набран неправильно где-то раз в 15-й. Я попытался позвонить со своей мегафонной симки, и вуаля, получилось с первого раза.
1: Угу. Кого даже нам, вот, мы должны обвинять в этом?
0: И плюс. Вы сказали, номер набирать только правой рукой.
1: Нет, неправда. Мы рекомендовали и говорили, что можно и левой. Мы не против, но право, как правило, бывает быстрее.
0: Мне, может, просто претензии захотелось дать вам побольше, чего оправдывать. А то вас все хвалят постоянно.
2: Ага, хорошо, учтем.
0: Ну ладно, в общем, освобождаю линию.
1: Ну что же, прекрасный анекдот. Прекрасный анекдот.
2: Я вот ехал один раз по Финляндии и вижу город Кескуста. И думаю, вот как здорово, Кескуста, город. Потом что-то поворачивал, смотрю, и опять Кескуста. Я думаю, я заблудился. И что-то я сворачивал, да, и решил не спрашивать. И куда-то совсем заехал. И опять Кескуста. И только потом я уже через 25 поворотов узнал, что это указатель центр города. Центр. Вот я все думал, что это название.
1: У меня тоже точно такой же
2: случай. И вот у Кирилла такой же случай был. В той же самой Кескусте, что
1: удивительно. Нет, это когда первый раз мы попали, мы ехали в Хельсинки с другом, потом смотрим Кескуста. И говорит, ну как же так? Значит, мы проехали поворот на Хельсинки. Мы развернулись, поехали обратно. Я говорю, где ты Хельсинки? Пропустили.
2: На всех языках мира как-то это пишется центру, да, там центр, да, и так далее. Как-то можно догадаться. А тут вот Кескуста, вот такой язык, Костомукша. Друзья.
0: Не, ну это ж все просто. Это ж все просто. Финляндия, она все-таки маленькая, городов мало. И вот нам приходится внутри каждого своего города делать еще один маленький город. Вот под названием Кескуста. Вот. Фантазии у них тоже, видимо, мало.
2: И вообще городов. Финляндия, с их точки зрения, это Кескуста мира. Правильно? Вот. Ну, а Чапельдук — это Кескуста всего мирового интернета.
1: А Костомукша — филиал. Филиал.
2: Не-не-не. Ну что, Владимир, спасибо. Да. Этот город. Мужикам в комбезах привет. Все.
1: Значит... Вы не представляете, как вы популяризируете город Костомукша среди вообще населения земного шара. Благодаря радио Чапельдук.
2: Освобождаем окно для следующего дозвонившегося, наверное, уже последнего. Да. Да. Спасибо, Владимир. Пора. Удачи.
1: Пока.
2: Пока.
0: Удачи.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». 28 июня член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр иностранных дел СССР, товарищ Андрей Андреевич Громыко, принял дуаена дипломатического корпуса в Москве, принял посла Народной Республики Болгарии в СССР Димитра Жулева, который от имени аккредитованных в Советском Союзе послов передал поздравления генеральному секретарю ЦК КПСС Константину Усиновичу Черненко в связи с избранием его на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, сообщает ТАСС. Штабы, войска и силы флота вооруженных сил СССР, развернутые на территории ГДР, ПНР, ЧССР и в южной части Балтийского моря, завершили подготовку к учению. В район проведения учения прибыл 28 июня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Продолжаем несвежие новости на радио Чапельдук. Спутники в полете. Сообщает ТАСС, 28 июня 1984 года в Советском Союзе произведен запуск очередного искусственного спутника Земли «Космос-1578». Спутник выведен на орбиту с параметрами начальный период обращения 105 минут, максимальное расстояние от поверхности Земли в апогее 1673 километра, минимальное расстояние в перигее 296 километров, наклонение орбиты 50,7 градуса. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин. Перечитывать или достаточно?
3: Да мне вообще...
2: Ну его нафиг. А сейчас в эфире прозвучат мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха, чьей развесочной фабрики номер 3 города Элиста.
1: What now, my love? Now that you've left me, how can I feel through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. Once I could

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Правильно.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc. XBG Kemler Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

Чип-льдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет. Кин Хаббард.

0: Прямые включения на радио Чиплетук.
1: Здание Копенгаген, площадь Строгет. Перуанский фольклорный ансамбль «Кецалькоатль» зарабатывает на обучение в местном

Тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.